стол пред бюфен, так рад, ко се служба конча. В тистем черном костюме им петках легко.

Господь Бог, в святом сакраменту нас крепишь, дай нам, дабомо в церкви так оживели, дабомо становить неуломленню круха и науку апостолов, теру тарьянню Твоей любизни видно бол эних мислей и энега сердца, по Христу со нашим.

Папа свое припрошно помогата прийти в вечно любовино, ки се удосигла своим ученичеством. Благослов се могучнега Бога, Отчита и Сина, и Святого Духа най приде на вас, и на всех вас видно останет.